Я знаю, вы будете сердиться. Но все равно я должен сказать вам. Вот мы с вами стоим на пороге. Это самый важный момент в вашей жизни. Вы должны знать, что здесь исполнится ваше самое заветное желание. Самое искреннее, самое выстраданное.

Говорить ничего не надо. Нужно только сосредоточиться и постараться вспомнить всю свою жизнь. Когда человек думает о прошлом, он становится добрее. А главное –

чем есть, чем мешает. Не в музыке, но вообще в жизни. Что развлекает, а не нужно.

продам свое сердце ведьме. Ведьме, продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть весь мир, чтобы не слышать весь мир. Я продам свое сердце ведьме, сердце ведьме, ведьме, чтобы не видеть ведьме, и не слышать весь мир, весь мир. Ведьме, я продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть весь мир, чтобы не слышать весь мир, чтобы не видеть весь мир. Я продам свое сердце ведьме, я продам свое сердце ведьме, чтобы не слышать весь мир, чтобы не слышать весь мир, чтобы не слышать весь мир.